Три святых славных всехвальных апостолю святого отца нашего, Ивана Златоуста, архиепископа Константинополя, святых отцов наших, Епифания, епископа Кипрского, Германа,